0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
4: Я хочу быть еще ближе.
3: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Сильная.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме ищут актеров для съемок сериала. С 1 сентября МРТ станет доступно без направления врача. В России назвали самый бюджетный летний СУП. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме запускается новый съемочный проект, пишут СМИ 44. Съемки будут проходить на площадке цирка и продлятся до 20 июля, так что возможность принять участие успеют все желающие. Рассматривают актеров всех возрастов, включая детей от 6-7 лет. Стандартная смена длится 12 часов как для взрослых, так и для юных участников. Для участия необходимо правильно оформить заявку в сообщение сообщества «Костромафильм». В ней нужно указать актуальные размеры одежды, возраст, номер телефона и приложить свежие фотографии, отражающие текущий внешний вид. Съемки стартуют с 3 июля. С 1 сентября МРТ можно будет проходить без назначения врача. Следует из документа Минздрава, с которым ознакомилась РИА Новости. МРТ обычно назначается для диагностики заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также некоторых внутренних органов. Кроме того, в базовую программу ОМС добавили 14 новых способов лечения. По словам специалистов, благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали бесплатными для пациентов. Они смогут проходить их по полису ОМС без оформления отдельных квот или поиска дополнительных источников финансирования. Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, пишет РИА Новости. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 грамм обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости расположилась классическая русская окрошка. Одна порция составит минимум 49 рублей. Самым затратным вариантом оказался гаспачо, традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей, а для семьи из 4 человек 223 рубля. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 23 июня. Мы надеемся, что все хорошенечко отдохнули. Мы, наконец-то, тоже вернулись из своего непродолжительного отпуска и рады приветствовать. Более того, сегодня же не просто какой-то там день. Сегодня отмечается день рождения пишущей машинки. Или вот, например, такой праздник, как Международный Олимпийский день. Но мы решили рассказать о Международном дне балалайки.
1: А балалайка как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, существует уже несколько столетий. А народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов осваивают игру на балалайке, а также на гармонии и гуслях. Изначально название этого трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему балабонить, балагурить, ну, то есть вести беседу со смехом, да, о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей. Этот музыкальный инструмент любит сухость, поэтому счастливые обладатели балалайки знают, что мочить ее, а также проветривать комнату, в которой она находится, в дождливую погоду строжайше
0: запрещено. А то она рассохнется и будет звучать все абсолютно неприятно.
1: Не будет, понимаешь, вот этой сочности и многооктавности, и вот этого моря разливанного обертонов и нюансов.
0: Я тебе скажу, что вот как раз эта сочность и вот это море, оно прослеживается очень четко у Алексея Архиповского, если вы слышали этого балалайщика.
1: Гениальный абсолютно балалайщик.
0: Я в восторге дичайшем, и каждый раз, когда я слышу где-то, я прям чувствую он.
1: А еще есть терем-квартет. Это наш петербургский музыкальный коллектив, где в свое время играл Михаил Дзюдзе на балалайке-контрабасе. Гигантская совершенно такая махина. Вот. Но он сам мужчина, тоже видный.
0: Да, да, ты знаешь, что, например, когда я поступала в музыкальную школу, мне сказали, что я уже старовата для фортепиано, а мне было тогда 8. И предложили виолончель. А эта виолончель тогда была, прямо скажем, больше меня. Поэтому, в общем-то, я бы могла бы сейчас тоже где-то
1: пиликать.
0: Да, на струнах музыкальных инструментов, но играю только на струнах ваших душ. Можно мы на этом закончим?
1: Лапочка, обожаю.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: физкультура, обслуживание, техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей, компьютерная диагностика, диагностика подвески на вибростенде, ремонт любой сложности, качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
4: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
5: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
4: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
6: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, скучали? Мы вот очень даже. И поэтому сегодня выходим с замечательной историей про мистику. Вернее, тема утра у нас мистика какая-то, так и называется. Мы решили поговорить про очевидное и невероятное. Наверняка с каждым из вас происходили какие-то истории, которые вы рассказывали другим людям, а они вам не верили. Да что там? Вы даже сами себе не верили, что это было. Для того, чтобы делиться своими воспоминаниями невероятными, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Но вдруг вы забыли, пока мы были в отпуске с Алешкой. А еще у нас есть канал в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Алешка, у тебя были истории какие-нибудь такие вот, что, знаешь, не верь глазам своим?
1: Слушай, ну я, по-моему, уже рассказывал, когда-то в далеком детстве, мне было, наверное, лет 6, мы жили в Невском районе, и вечером, по-моему, это был ноябрь, ну то есть темно, и я в окно на кухне увидел, как пролетает автобус. Потом мне папа объяснил, говорит, Алеша, это был вертолет.
0: Прекрасно.
1: Просто вертолеты там не часто летали, понимаешь?
0: И, ну, это прям если было... бы не сказать, никогда не летали.
1: Ну, да, ну понимаешь, ну прям салон такой освещенный, я видел там людей, и вот мне под краем глаза зацепило, мне
0: показалось,
1: что...
0: Понимаешь, это хотя бы можно объяснить, ну то есть папа тебе объяснил, но ведь происходят истории, которые вот ну никак не объяснишь.
1: Не подчиняются ни логике, да.
0: Да, сейчас очень много выходит коротких видео на разных площадках, когда люди рассказывают, например, про какие-то провалы в параллельную реальность практически. Ну, например, да, девушка рассказывает, я потеряла сережку, потом я нашла сережку, а потом я поняла, что у меня обе сережки лежат в шкатулке. Итого, их оказалось три, хотя всего их было две, и второго комплекта у нее не было. Или, например, девушка рассказывает, у меня ночевала подружка и оставила подвеску с кулончиком, сердечком. Я думаю, надо завтра вернуть. Поехала к ней, приношу ей кулончик, она говорит, мой, вот. Но у меня такого не было. Почему их стало два? В общем, вот такие вот истории мы от вас сегодня ждем. Автор одного из комментариев получит в подарок два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм», которое состоится 27 июня в ДК Ленсовета.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Напрасно. У вас много неотложных дел.
1: Близнецы мужчины, скромные планы могут обернуться грандиозными свершениями.
0: Раки женщины, с важными делами не торопитесь. В начале дня возможны мелкие затруднения, но чуть позже от них не останется даже воспоминаний.
1: Раки мужчины, если не будете суетиться, давние разногласия с руководством незаметно улетучатся.
0: Львы женщины, начало дня будет очень удачным. Успеете переделать кучу дел, а вот вечером найдите возможность культурно отдохнуть.
1: Львы мужчины, неотразимая обаяние и бескрайняя энергия гарантируют вам, помимо прочего, романтические приключения.
0: Девы-женщины, будет возможность пообщаться с людьми, которых вам очень не хватало в последнее время.
1: Девы-мужчины, желательно избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя чрезмерную ответственность.
0: Весы-женщины, вероятны выгодные сделки и покупки. Вторая половина дня потребует осторожности и внимания к деталям.
1: Весы-мужчины, вас ждут маленькие радости и скромные победы, но главное сегодня – душевный комфорт.
0: Скорпионы-женщины, вам удается не только в своих, но и в делах посторонних навести идеальный порядок.
1: Скорпионы-мужчины, не рассчитывайте на то, что вам кто-то поможет. Это день для самостоятельной работы.
0: Стрельцы-женщины, важные дела лучше отложить и провести время в приятной компании.
1: Стрельцы-мужчины, представится возможность пообщаться с человеком, чьи опыт и знания будут вам крайне полезны.
0: Козероги-женщины, серьезных проблем не случится, если вы будете внимательны и откажетесь от сомнительных проектов.
1: Козероги-мужчины, возникнут неотложные дела, из-за которых придется перенести запланированные развлечения, но оно того стоит.
0: Водолеи женщины, забота об окружающих, конечно, похвальна, но бесконечно жертвовать своими интересами ради других – вряд ли удачная мысль.
1: Водолеи мужчины, сможете довести до конца дела, начатые накануне, а также воплотить кое-какие личные планы.
0: Рыбы-женщины, единственное, что от вас требуется, не идти на поводу собственных капризов и закрепить нынешние позиции.
1: Рыбы-мужчины, попытайтесь сохранить оптимизм и уверенность в себе. Это приумножит ваше благосостояние.
0: Здесь весы, Алексей Акопов.
1: И Овен, Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, посвежевшие, отдохнувшие, взбодрившиеся, налитые. Чем наливают батарейки?
1: Ой, чем только не налитые за эти несколько
0: каким-то, да?
1: дней. Кстати, я там посмотрела, один наш слушатель удивился, что у нас такой маленький отпуск, а мы просто его делим, Дим. У нас просто сейчас неделька, в июле неделька и в августе две недельки. Вот так вот мы скачем по всему лету. Как Анечка Будоскакун, которая написала нам в группу ВКонтакте. Радио Ваня на нашу сегодняшнюю тему, а тема у нас называется «Мистика какая-то».
0: Ну да, мы вспоминаем необъяснимые истории, которые случились либо с нами, либо с нашими знакомыми. Итак, госпожа Будоскакун, город Кемерово. Мне было 5 лет, и я, сидя на кухне, увидела в окне. Черт, прости господи! Мама пыталась объяснить, что это штукатуры на люльке.
1: Просто не очень симпатичные.
0: Красят фасад. Дома просто, видимо, были забрызганы, так сказать, материалы. Строительными. Но я до сих пор не верю тому, что говорила мама. Верю в увиденное. Черт был, прям как из фильма «Ночь перед Рождеством», вот по Гоголю.
1: Я так и вспомнила, как-то пришли к нам товарищи маляры-штукатуры, а в доме меняли батареи. И они пришли, говорят, мы сейчас вам батарею поменяем, но надо же потолок замазать, но у нас, говорит, только черная краска. Я вот про себя думаю, интересное дело, а зачем вам вообще черная краска? Много ли у нас квартир в нашем доме, где потолки черные? Вы почему с ней ходите? Они говорят, если хотите, чтобы белым замазали, можете сходить внизу, вот магазин «Строитель» есть. Я думаю, они специально это ведерко прикупили,
0: конечно,
1: денежки списали.
0: Конечно.
1: Ну, это, в общем-то, очевидная история.
0: Да, но, понимаешь, еще в Советском Союзе была знаменитая вот эта песня «Давай покрасим холодильник в черный цвет, ведь ты же знаешь, что другой эмали нет».
1: Вот такая история. Да, да. Ну, это, как я говорю, это очевидно, что там кто-то куда-то себе что-то прикарманил. Мы же собираем истории, когда действительно не объяснить. И вот Анечке, конечно, мама сказала, что это были какие-то там люди, которые красят фасад. Угу. А иногда ведь бывает... Вот я, например, видела, тоже мне было лет 12, над лесом висела, ну вот прям летающая тарелка. И как бы я не одна ее видела. Ее видела моя бабушка, моя тетя, мой дядя и мой двоюродный брат. И это не могло быть вот всеобщее помешательство.
0: Нет, конечно, что вы. В психиатрии давно известно это явление. Называется коммунальная галлюцинация.
1: Да, бабушка варила самогон, но это ничего не значит.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь. На «Радио Ваня». Тайна!

0: и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме прошло экстренное совещание по ситуации с заправочным топливом. В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для всех школьников страны. В китайском зоопарке перекрасили осла и выдали за зебру. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Губернатор провел экстренное совещание по ситуации с топливом на заправках, пишет Кострома Today. Крупные сети вроде Роснефти, по словам чиновников, продают топливо с локальными ограничениями от 50 до 80 литров в бак, а в канистру не более 10. Частные заправки предлагают бензин дороже, а на некоторых из них топливо вовсе отсутствует. На сегодня в регионе закрыты 4 точки в Палкино, Галиче, Макарьеве и Шарье. Губернатор поручил департаментам экономики и транспорта проверять обстановку каждый день, а главы городов и районов должны лично следить за ситуацией. В понедельник этот вопрос планируют обсудить на областном совещании с участием антимонопольной службы, правоохранительных органов и самих владельцев заправок. В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для всех российских школьников на протяжении всего года, пишет «Известия». При этом студентам должна быть предоставлена скидка в размере 50% на городской транспорт и пригородные электрички. Депутаты отмечают, что льготы должны быть едиными для всех регионов, поскольку сейчас региональные проездные действуют только на домашней территории. Они также подчеркнули, что государство должно поддерживать детей и молодежь во время учебы с помощью единых льгот. В китайском зоопарке перекрасили осла и выдали за зебру, пишет газета.ру. На опубликованных в сети кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосами, имитирующими окрас зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. В ответ представители парка заявили, что никогда не утверждали, будто животные является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей. Также представители учреждения сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы также привлечь внимание гостей зоопарка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пособирать мистические истории, которые случились с вами или вашими знакомыми. Об этом вы можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» или в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». В телеграм-канале отметился Павел, написал: «Мистика – это когда находишь пару носку, да, которую потерял прошлым летом, но тебе никто не верит». Я просто почему за это сообщение зацепилась? Я вчера видела прикольное видео. Ну, сейчас же все как могут пытаются отличиться. Может быть, это, конечно, и шуточное было видео, но женщина на видео вела себя очень серьезно. Она, значит, прикладывала носок, надетый на руку, к уху, и на полном серьезе говорила, что он ей отвечает. И говорит: я могу ответить на любой вопрос. Вот смотрите, вот я спрашиваю там: носок, как ты считаешь, там, будет ли тепло на следующей неделе? И так вот прикладывает его к уху и говорит: он мне говорит, да. И кто-то написал в комментариях: спросите у него, где второй. Потому что это самый насущный вопрос — спросить у носка, где второй носок. Вот такая вот история.
1: Да, да. Ну, если верить этой женщине, то уже очень скоро, может быть, даже с завтрашнего дня, утреннее шоу «Батарейки» будут вести носки.
0: Да.
1: Вот, и все. Доброе утро, пишет Роман в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Работал в пионерлагере в столовке. Вечером после последнего чаепития все пионеры составили стаканы на стойку раздачи. Кто стопками составлял, кто в пустые чайники зачем-то. Я остался один. Столовый закрыл дверь, ушел на склад. И вдруг и слышал звук бьющегося стекла. Решил, что окна побили. Осмотрел — все целы. Проходя рядом со стаканами, услышал скрежет стекла в чайнике. Все его дно было в мелком стекле и в больших осколках от стакана. Всем рассказал, и никто не поверил. И только значительно позже узнал, что граненые стаканы могут и сами прекрасно лопаться. Видимо, ну, перепады температуры.
0: Да, пишет Роман. Ну, я, опять же, это хотя бы какая-то объяснимая история. А бывают действительно мистические, что логикой не понять и не разрулить никоим образом. Ребят, хотелось бы еще раз напомнить, что когда вы пишете в нашем телеграм-канале или в нашем канале в Максе, пожалуйста, сообщайте, из какого вы города. Ну, и зачастую там никнеймы, еще и говорите, как вас зовут, вот как раз это сделал Роман. Сегодня автор одного из комментариев получит 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм», которое состоится 27 июня в ДК Ленсовета.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
5: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
4: А что можно делать?
5: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
4: А официант и администратор?
5: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
4: То есть можно начать проще?
5: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
4: Нормально.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
6: Реклама.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
9: Ясно, папе, ясно, маме. Окна ставьте.
10: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
11: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с «Радио Ваня». 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от «Радио Ваня». А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
12: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
11: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, вторник, и вы нам рассказываете мистические истории из вашей жизни и из жизни ваших знакомых. Евгения Гордеева отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Вот никто не верит, что это сделала я, но я-то знаю. Из-за проливного дождя как-то срывалось мероприятие, в котором мне надо было участвовать позарез. Тучи были сплошными, оставался час до начала, и вот в отчаянии я начала водить руками, как бы разгоняя тучи. И как у Ирины Аллегровой,
1: да? Да-да-да.
0: Я тучи разведу руками. И говорить: «Уходите, злые тучки!» Как заклинание прям. Минут 10 продолжало. Прям меня не отпускало. И, о чудо, в этом месте начало светлеть небо. И дождь постепенно затих. Мероприятие состоялось таки. Сразу после него снова хлынул дождь, но погодой управляла я. Вот сразу вопрос, да, Евгения, а вы часто практикуете подобные вот мероприятия?
1: А
0: да,
1: то нам то есть... тут плюс 27 бы неплохо бы на денечек. Мы хотели на сапах покататься. А я вот всегда говорила, что когда искренний человек чего-то хочет, это касается не только погоды, а вообще всего, чего бы то ни было. Но, казалось бы, как? Вот хочу я дом, но у меня нет денег. Вот откуда-то появляется этот дом. Неизвестно откуда. Искреннее желание. Карта желания, опять же, на стене. Я вот как-то кота повесила. Ну, вернее, не кота повесила, а фотографию. Mm-hmm. Фотографию кота повесила, и у меня появился кот. Ну, то есть, 2010 год был годом тигра. И я на то место, где у меня висела карта желаний, повесила календарь. Ну, Новый год, все дела. И там были два тигра на фоне космоса. И что вы думаете? У соседа с седьмого этажа упал вниз котенок. Ну, то есть с неба свалился. Сосед был неблагополучный человек. Котенка я у него забрала. С котенком, слава богу, все хорошо. Но и забрала второго. То есть у меня в 2010 году появились два кота, потому что на стене висел календарь с двумя тиграми и космосом.
0: То есть была такая мощнейшая визуализация, которая,
1: да,
0: закончилась
1: в
0: твою пользу. Да.
1: Такая вот история. Еще одна мистическая история от Веры Новоселовой. Да у меня постоянно в жизни что-то происходит. Вот 3 месяца назад потеряла цепочку с кулоном в городе около 100 километров от того места, где я живу. И знаете что? Я нашла ее в подъезде под ковриком у двери. Грязную, помутневшую, но главное, целую и невредимую. Как будто она пешком шла. Вот никто не верит. Да даже я не верю. Как такое могло случиться? Ну а что случилось у вас? Рассказывайте.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня собираем мистические истории. Ну, практически как в «Битве экстрасенсов» произошла история у Татьяны, и она нам о ней написала в нашем канале в Максе, который называется «Радио Ваня». Вы тоже, кстати, можете это сделать. Если в Максе неудобно, пишите в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», ну, либо в группе ВКонтакте «Радио Ваня». Итак, и она звалась Татьяна. Была я как-то моложе гораздо и работала в круглосуточном ларьке. И в один вечер пришла ко мне лучшая подруга и жалуется, мол, парень у нее так себе. И вдруг я позади нее вижу фигуру, и эта фигура начинает мне говорить, а я произносить эти слова вслух. И я передаю подруге буквально следующее. Как только ты разойдешься со своим парнем, у меня прям мурашки побежали, ты встретишь свою судьбу в ларьке. А она работала тогда в стоматологии. Он будет хорошим мужем, у вас будет двое детей, девочка и мальчик. Видели бы вы ее глаза. А в каком я была шоке. Вы не поверите. Но она встретила своего супруга действительно в ларьке. Они счастливы вместе. И у них девочка и мальчик. Вот такая история от Татьяны из Санкт-Петербурга. Все, у меня мурашки убежали к Алешке.
1: Фантастика. И вот еще одно сообщение от Генриетты. Доброе утро, рада вас слышать. Мы всем коллективом скучали.
0: Мы тоже с Алешкой коллективно скучали.
1: Да, спасибо огромное, да. Генриетта, Петербург. Мне было 6 лет, мы с папой гуляли около дома на проспекте Солидарности. И потом увидели, что над домом зависла большая летающая тарелка с огоньками. Вот прям все, как сейчас в кино показывают. Папа испугался и быстро повел меня домой. Как я сейчас понимаю, что мне, ребенку, не показалось. Сзади нас бабушки шли, и когда они тоже увидели тарелку, они начали охать и креститься. Вот это я помню до сих пор
0: отчетливо. Так я говорю, что я тоже видела летающую тарелку, хоть мне и никто и не верит. Она висела над лесом в Подмосковье, в деревне Быково. Инопланетяне, если вы меня слышите, дайте этим людям понять, что я вас видела. А еще одно сообщение от Оксаны Игоревны. А я недавно слышала, как разговаривает моя собака. Домашние смеются надо мной и крутят у виска, но я-то слышала. Оксана, дорогая, я тоже знаю, что моя собака разговаривает. Другой вопрос, что я не понимаю, что она говорит. Но слова она... Вот мама, это прям ее короночка.

0: так. Вау-вау! Вот так. Че ты глаза трешь?
1: Я не понимаю, я в реальности нахожусь? Или мне до сих
0: или
1: пор...
0: Или мы с Оксаной ку-ку?
1: Или вы с Оксаной мне снитесь, да?
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме организованы рейды по контролю за соблюдением трудовых прав подростков. В России появится ГОСТ на каблуки. Агрономы рассказали, как выбрать самую сладкую клубнику. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме проходят проверочные мероприятия по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников, пишет администрация города. Так, например, с начала летнего сезона проверено 7 кафе и ресторанов города. В 3 заведениях выявлено нарушение. Проверяющие органы заявляют, что труд без оформления договора грозит работнику невыплатой зарплаты. Подростки рискуют остаться без страховых выплат, например, при несчастных случаях оплачиваем больничного листа. Кроме этого, без трудового договора не будет начисляться стаж для получения пенсии, а полученный опыт работы останется без подтверждения. Также отсутствие договора станет препятствием для оформления налоговых вычетов и обжалования действий работодателя. Проверочные рейды будут проводиться регулярно в течение всех летних каникул. ГОСТ на проверку прочности каблуков заработает в России со 2 ноября этого года. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют специальной машине, которая фиксирует нос неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. В конце испытания каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Таким образом, испытатели зафиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и укажут, что именно повредилось. Сильный клубничный аромат, равномерный цвет и ярко-зеленый хвостик являются признаками сладкой ягоды, пишет газета.ру. По словам экспертов, в первую очередь всегда стоит нюхать ягоду. Если она пахнет слабо или совсем не пахнет, вкусной она не будет. Также стоит смотреть на цвет. Сладкая ягода должна быть равномерного, насыщенного красного цвета, без белых или зеленоватых бочков. Если хвостик ярко-зеленый, значит, клубнику сорвали недавно, заключают специалисты. Кроме того, они поделились секретным приемом при выборе клубники. Для этого нужно искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода, а между ними и ягодой есть зазор. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 23 июня. Мы надеемся, что все хорошенечко отдохнули. Мы, наконец-то, тоже вернулись из своего непродолжительного отпуска и рады приветствовать. Более того, сегодня же не просто какой-то там день. Сегодня отмечается день рождения пишущей машинки. Или вот, например, такой праздник, как Международный Олимпийский день. Но мы решили рассказать о Международном дне балалайки.
1: А балалайка как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, существует уже несколько столетий. А народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов осваивают игру на балалайке, а также на гармонии и гуслях. Изначально название этого трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему балабонить, балагурить. Ну, то есть вести беседу со смехом, да, о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей. Этот музыкальный инструмент любит сухость, поэтому счастливые обладатели балалайки знают, что мочить ее, а также проветривать комнату, в которой она находится. В дождливую погоду строжайше
0: запрещено. А то она рассохнется и будет звучать все абсолютно неприятно.
1: Не будет, понимаешь, вот этой сочности и многооктавности, и вот этого моря разливанного обертонов и нюансов.
0: Я тебе скажу, что вот как раз эта сочность и вот это море, оно прослеживается очень четко у Алексея Архиповского, если вы слышали этого балалайщика.
1: Гениальный абсолютно балалайщик.
0: Я в восторге дичайшем, и каждый раз, когда я слышу где-то, я прям чувствую он.
1: А еще есть терем-квартет. Это наш петербургский музыкальный коллектив, где в свое время играл Михаил Дзюдзе на балалайке-контрабасе. Гигантская совершенно такая махина. Вот. Но он сам мужчина, тоже видный.
0: Да, да, ты знаешь, что, например, когда я поступала в музыкальную школу, мне сказали, что я уже старовата для фортепиано, а мне было тогда 8. И предложили виолончель. А эта виолончель тогда была, прямо скажем, больше меня. Поэтому, в общем-то, я бы могла бы сейчас тоже где-то
1: пиликать.
0: Да, на струнах музыкальных инструментов, но играю только на струнах ваших душ. Можно мы на этом закончим?
1: Лапочка, обожаю.
2: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
5: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама.
7: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
8: Костромской государственный университет. Твоя игра – твои правила.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке все дома выкрашены в синий цвет. Голубые, бирюзовые и лазурные стены, двери и даже лестницы напоминают о том, что некогда в этом месте жили иудеи, для которых синий цвет является священным. Иудеев здесь нет уже сотни лет, а вот традиции по-прежнему сохраняются. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мочалка и тазик. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали банную принадлежность.
3: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы, мужчина в лодке, явно рыбак, показывает ладонями, какую как-то раз он поймал рыбеху. Вот такенную, говорит нам мужчина, и мы ему охотно верим, потому что вся экипировка у него имеется, как у настоящего заправского рыбака. Тут и кепочка у него, чтобы рыбы и птицы не заметили его где-нибудь в кустах сидящего с специальной, хотел сказать, гравировкой, специальной расцветки защитной. Вот, наконец-то я вспомнила это слово. У него и рыбацкий жилет с множеством карманов, чтобы всегда под рукой были грузила, крючочечки всяческие разные, поплавочки и так далее. Штаны, опять же, балоневые, чтобы не подмерз и не промок дяденька. Ну и, соответственно, удочка на переднем плане. Все мы видим достаточно крутой, жирный такой вот спиннинг. Ну и, правда, улова не видно. Но я думаю, что это его рыба фотографирует. Ну, кто-то же его фоткает, явно он там не один в этой лодке сидит.
2: Я недавно тут видел рыбу, ну, такие уникальные породы есть, глубоководная, и она не плавает, а передвигается как будто бы на лапах. На самом деле это такие прихотливо устроенные плавники. Вот, дело в том, что эта рыба живет на такой глубине, где абсолютная мгла, темнота, муть. И быстро плавать там просто не имеет смысла.
3: Ты знаешь, и так как у нас океан вообще изучен на какие-то доли процентов там, да, на маленькие, Да. Я боюсь себе представить, что там живет еще, но мы возвращаемся к нашему мужчине и, собственно, еще раз спрашиваем, что же за банная принадлежность загадана у нас сегодня?
2: Автор одного из правильных ответов получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты дают право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали банный аксессуар, банную принадлежность.
3: Ну и на картинке подсказки рыбак руками показывает, вот какенную рыбу он поймал как-то раз. А может быть и не как-то раз. Может быть, дело происходит в данную минуту. И он своему товарищу говорит: представляешь, какая она вот такая, а мы ее раз подсекли и в лодку хлобысть. Правда, ни рыбы, ни напарника на картинке нет. Но зато есть мужчина, который, может быть, даже где-то и прихвостнул. И многие подумали, что он кого-то запарил. Ну и ответ такие соответствующие дали. И запарник, и веник, и даже чан. Я подумала, чан, вот с чего бы человек, да? А возможно, этот человек показывает: после прошлой рыбалки у меня был оттакенный чан. Ну, все же знают, да, там особенности национальной рыбалки, все смотрели.
2: А, в смысле, как наотмечался, так это самое, чан-то и расширился 8 раз. Конечно, это бывает.
3: Или, например, есть мочалка. Ну, мочалка действительно с двумя ручками на концах, чтобы тереть себе спинку, бывает вот такого размера, как мужчина показывает руками. И я вот недавно такую себе прикупила с надписью СССР. И теперь в банном комплексе, ну, не в банном комплексе, в бассейн, в который я хожу, все видят, как я себе СССРом натираю спинку. Вот такая вот история. Ну, женщины, естественно. Вот. А, друзья, ну, конечно, мы предположили, что этот человек может и прихвастнуть, и приврать. Ведь действительно улова на картинке мы не видим.
2: Да.
3: И получается, что делает этот человек? Да заливает он нам! А, соответственно, правильный ответ – ковшик.
2: Да, поздравляем сегодня Светлану Борзинец, которая получает 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест». Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт и развлечения для всей семьи. «Парфест» с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 23 июня отмечается Тимофеев день по народному календарю в честь святого Тимофея Прусского. Этот день связывали с переходом к середине лета. Вот смотрите, не успели мы и глазом моргнуть, а уже она. И самая короткая ночь уже просвистела, дни начинают понемногу убывать, но солнце хорошо еще держится высоко. С этим периодом ассоциировалось обострение чувств, вещие сны, да особая восприимчивость к природным знакам. Знаковый день сегодня. Алешка, ежели увидишь бабу с ведрами, знай, не к добру это.
2: А если увижу знак, который называется кирпич?
1: Тем более, надо обойти стороной его. Ну так, на всякий случай. Потому что, по поверьям, 23 июня не все так, как кажется. Это день, когда невидимое становится заметным. Так и написано, представляешь, в старых рудкистских летописях, которые я только что расшифровала.
2: Не зря я сегодня пришел в новых очках.
1: Вот, и чтобы... в голубой футболке, чтобы небо было голубее и видеть его лучше.
2: А, то есть это я подсвечиваю небо своими футболками голубыми?
1: Конечно, и своими глазами.
2: Спасибо. Можно я немножко еще подольше поживу?
1: Погреюсь в лучах славы.
2: В этом параллельном мирке.
1: Люди старались наблюдать за окружающим миром, особенно за животными и погодой. Mm-hmm. Они верили, что все увиденное в этот день может нести знак будущего. Более того, и сны сегодня, вот если вы недавно проснулись, и еще помните, запишите скорее. Наверняка это видение вам укажет правильное направление.
2: Вот еще такая примета. Стаи волков, бродящие утром по полям или там, например, по помойкам, если вы в городе живете. Это к падежу скота, к винительному, причем падежу.
1: На самом деле люди, вот я не знаю там как скот, но люди в этот день предпочитали все-таки уединение и спокойные занятия. На Руси вообще было принято встать вот так вот утром 23 числа, умыться водой ключевой, росой, в конце концов. А я сегодня встала, вышла во двор и увидела иней. Иней, друзья! Ничего, что лето в самом разгаре.
2: Да, вот такое вот у тебя хорошее лето, да, как в том анекдоте.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. В Костроме археологи нашли следы древнего поселения. В Госдуме предложили предоставлять семьям бесплатные услуги няни. Врачи объяснили причины повышенного интереса комаров к некоторым людям. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершились археологические исследования на улице Полянской, 53-55А, пишут СМИ 44. Исследования проводились на земельном участке, отведенном под строительство многоквартирного дома. В ходе научно-исследовательских работ специалисты зафиксировали культурный слой поселения и обнаружили 87 объектов, среди которых хозяйственные и столбовые ямы, чистокольные канавки и деревянные сооружения. Кроме того, археологи нашли 13 индивидуальных находок, более 1500 единиц массового керамического материала, свыше 40 фрагментов костей животных, а также предметы из металла, включая нательный крест и монеты. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Его слова приводят РИА Новости. Из предложения следует, что воспользоваться такой услугой семьи могли бы через госуслуги, либо органы соцзащиты. При этом, согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. К работе в рамках программы, уточнил Чернышов, могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку. С наступлением сезона комаров многие замечают, что одних людей насекомые кусают значительно чаще, чем других, пишут «Известия». По словам врачей, привлекательность человека для комаров во многом определяется генетикой. Комары воспринимают человека как источник тепла и определенных химических сигналов, а укус становится результатом совпадения организма с биологическими механизмами поиска добычи. Специалисты также отмечают, что особый интерес у комаров вызывают люди с более активным обменом веществ, так как они выделяют больше тепла и выдыхают большой объем углекислого газа, который служит одним из главных ориентиров для насекомых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, многое у вас проясняется. Трудности остаются в прошлом, и можно смело двигаться вперед.
2: Овны, мужчины, прекрасный день для демонстрации своих достоинств и публичных выступлений.
1: Тельцы, женщины, вы не просто хорошо ладите с людьми. Вы понимаете их практически мгновенно, и это обеспечивает вам доброжелательные отношения окружающих.
2: Тельцы, мужчины, этот день идеально подходит, чтобы стать руководителем. Ваши распоряжения готовы исполнить даже самые ленивые.
1: Близнецы, женщины, важно не тратить силы понапрасну. У вас много неотложных дел.
2: Близнецы, мужчины, скромные планы могут обернуться грандиозными свершениями.
1: Раки, женщины, с важными делами не торопитесь. В начале дня возможны мелкие затруднения, но чуть позже от них не останется даже воспоминаний.
2: Раки, мужчины, если не будете суетиться, давние разногласия с руководством незаметно улетучатся.
1: Львы, женщины, начало дня будет очень удачным. Успеете переделать кучу дел, а вот вечером найдите возможность культурно отдохнуть.
2: Львы, мужчины, не отразимое обаяние и бескрайняя энергия гарантируют вам, помимо прочего, романтические приключения.
1: Девы, женщины, будет возможность пообщаться с людьми, которых вам очень не хватало в последнее время.
2: Девы, мужчины, желательно избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя чрезмерную ответственность.
1: Весы, женщины, вероятны выгодные сделки и покупки. Вторая половина дня потребует осторожности и внимания к деталям.
2: Весы, мужчины, вас ждут маленькие радости и скромные победы, но главное сегодня – душевный комфорт.
1: Скорпионы, женщины, вам удается не только в своих, но и в делах посторонних навести идеальный порядок.
2: Скорпионы, мужчины, не рассчитывайте на то, что вам кто-то поможет. Это день для самостоятельной работы.
1: Стрельцы, женщины, важные дела лучше отложить и провести время в приятной компании.
2: Стрельцы, мужчины, представится возможность пообщаться с человеком, чьи опыт и знания будут вам крайне полезны.
1: Козероги, женщины, серьезных проблем не случится, если вы будете внимательны и откажетесь от сомнительных проектов.
2: Козероги, мужчины, возникнут неотложные дела, из-за которых придется перенести запланированные развлечения, но оно того стоит.
1: Водолеи, женщины, забота об окружающих, конечно, похвальна, но бесконечно жертвовать своими интересами ради других – вряд ли удачная мысль.
2: Водолеи, мужчины, сможете довести до конца дела, начатые накануне, а также воплотить кое-какие личные планы.
1: Рыбы, женщины, единственное, что от вас требуется, не идти на поводу собственных капризов и закрепить нынешние позиции.
2: Рыбы, мужчины, попытайтесь сохранить оптимизм и уверенность в себе. Это приумножит ваше благосостояние.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батареечки. Меня зовут Полина, я с солнечного города Азова. Каждое мое утро начинается с радио Вани. Желаю всем прекрасного настроения, чтобы у вас все получалось. Пока-пока!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: Датека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайонел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем это все? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ну и Ричи в этой борьбе, конечно же, не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайонела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды.
2: А издание Consequence сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. Напомним, сейчас в трех странах мира, в Мексике, в Соединенных Штатах и в Канаде проходит очередной чемпионат мира по футболу. Да, и вот что получилось в результате этих сравнений. Криштиану Роналду это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромные армии поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. А Лионеля Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти. А главную молодую звезду футбола испанца Ламина Ямаля сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 2024 года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.
1: Я не знаю, слышал ты или нет, но Рональдиньо в свои 46 лет решил вернуться в футбол. Интересно, с кем сравнят его?
0: Звездотека! От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ребята, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня во вторник вы рассказываете нам мистические истории, которые произошли, ну, либо с вами, либо с теми людьми, которыми вы дорожите, которым вы доверяете, прежде всего. Ольга из Иваново отметилась в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня. История случилась с моей дочкой, когда ей было года 4. В квартире стоял советский книжный шкаф со стеклянными дверцами. Дочка обожает книги и часто играла рядом с ним, со шкафом. Я что-то готовила на кухне и услышала какой-то шум в комнате и вскрик. Прибегаю, дочка стоит среди осколков стекла. Из шкафа вылетели дверцы и упали, разбились на малюсенькие крошки, а на дочке не царапины. На полке этого шкафа стояла икона «Богородица, нерушимая стена».
1: Да, то, что она оберегла ребенка, это понятно, но почему вылетели сами стекла, история, знаете ли, такая, остается неразгаданной.
0: Может быть, у дочки уже в 4 года была такая неодолимая тяга к знаниям, что она захотела 4-й том собрания сочинений Толстого вытащить.
1: Я думаю, что тогда бы какое-то объяснение все-таки последовало. Мария Медведева, я из Владимирской области. Это к тому, что мы просим вас говорить, из какого вы города.
0: Обязательно.
1: В прошлом году ехали с детьми в автобусе на море. Я сидела с сыном рядом у прохода, средний на соседнем сиденье, мы разговаривали, и вдруг у меня из рук падает телефон. Причем с грохотом, прям на ноги. И мы с сыном хотели его поднять, а телефона на полу нет. Стали осматриваться по сторонам, а он, как ни в чем не бывало, лежит между наших сидений, кресел. Средний сын с ошарашенным видом, растопырив руки, говорит: «Мам, как? Он упал, я видел!» Я говорю: «Я видела!» Он помолчал секунду и говорит: «Все, мама, матрица дала сбой». Что это было, мы так и не поняли. Кстати, вот эта вот модная фраза последних, мне кажется, нескольких месяцев: «Матрица дала сбой». Люди что-то теряют, потом находят в абсолютно других местах. Более того, и предметы множатся и видоизменяются. Знаешь, какая последняя история была? Женщина рассказывает, значит, вот у меня кастрюля, она у меня одна. Я ее всегда закрываю крышкой, когда варится каша. Всегда. Много лет. Сегодня она закрывает ее крышкой, а крышка не подходит к кастрюле.
0: Я тебе хочу сказать, что «Матрица дала сбой» — это фраза из статьи одного кинокритика, который как бы объяснял, что вторая серия фильма «Матрица» значительно уступает первой.
2: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня мистические истории ваши читали и так начитались, что даже немножечко страшно стало. И еще буквально парочка ваших сообщений и перейдем к победительнице утра.
1: Екатерина Сергеевна отметилась в канале в Максе радио Ваня. Доброе утро, батарейки. Тоже была мистика. В общем, ехала по трассе, резко увидела тень, остановилась, обогнала машина, и в итоге именно этот автомобиль потом попал в ДТП.
0: Да, а Катю спасло какое-то провидение или привидение. Да. В общем, кто там тенью около нее скакал.
1: Рука судьбы заботливо отвела беду.
0: Да, друзья, у нас действительно есть победительница. Это сообщение от Ольги из Санкт-Петербурга. Рассказывает она про стародавние времена. Было мне лет 9-8. Жила я в шахтерском городке Ростовской области. Ну, кто не знает, в Ростове там, знаете, ночь наступает вот прям сразу. Это не как в Петербурге. И вечер, и белые ночи. В Ростове 6 вечера, бах, солнце село, ничего не видно. Как в Сочи темные ночи. Так вот, в одной из таких темных ночей Ольга с подружками играла рядом...
2: Со осветительными приборами.
0: На площадке рядом с предприятием неким. Мехцех называется оно.
1: Механический.
0: Да. Так вот, над воротами мехцеха возник отчетливый силуэт священника с крестом, направленным на нас, троих девчонок. Ну, надо ли говорить, что Ольга и ее подруги, кстати, их звали Лена и Света, разбежались визгами в разные стороны и больше эту историю пытались не вспоминать, пока совсем недавно я, Ольга, пишет Ольга, из Санкт-Петербурга, она переехала в Санкт-Петербург, видишь, как далеко убежала из Ростовской области.
2: Конечно, ее так шандарахнуло там.
0: Вот, встретила подругу, говорю, помнишь, такое было? Она говорит, помню. А третью подругу мы пока не нашли. Куда она убежала, неизвестно. Так вот, что покорило в сообщении Ольги, особенно и меня, и друга моего Алексея? Я в Санкт-Петербург, пишет Ольга, приехала 25 лет назад. Ну, то есть не сразу побежала, там еще время прошло. Я долго ходила по его улицам и плакала. Сын спросил, почему ты плачешь, мама? А я тогда ответила ему, я знаю каждую улицу в этом городе. Что будет за тем поворотом или этим... Хотя никогда не была до этого в Санкт-Петербурге. Подозрительно. Город меня принял. И с тех пор, даже когда я уезжаю в отпуск, я плачу. Потому что я не понимаю, зачем я это делаю и для чего я покидаю город даже на короткое время. Такая.
1: Ну, я не удивлен буду, если, например, периодически она изъясняется стихами Пушкина, причем новыми.
0: Еще новоделом.
1: Не опубликованным.
0: Оля, дорогая, спасибо вам за все, что вы написали. Мы вас поздравляем и вручаем сегодняшний главный приз.
1: Это 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь. Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела.
0: Пластичные мужчины.
1: Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 27 июня ДК имени Ленсовета. 12+.
3: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме ищут актеров для съемок сериала. С 1 сентября МРТ станет доступно без направления врача. В России назвали самый бюджетный летний суп. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме запускается новый съемочный проект, пишут СМИ-44. Съемки будут проходить на площадке цирка и продлятся до 20 июля, так что возможность принять участие успеют все желающие. Организаторы рассматривают актеров всех возрастов, включая детей от 6-7 лет. Стандартная смена длится 12 часов как для взрослых, так и для юных участников. Для участия необходимо правильно оформить заявку в сообщение сообщества «Костромофильм». В ней нужно указать актуальные размеры одежды, возраст, номер телефона и приложить свежие фотографии, отражающие текущий внешний вид. Съемки стартуют с 3 июля. С 1 сентября МРТ можно будет проходить без назначения врача. Следует из документа Минздрава, с которым ознакомилась РИА Новости. МРТ обычно назначается для диагностики заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также некоторых внутренних органов. Кроме того, в базовую программу ОМС добавили 14 новых способов лечения. По словам специалистов, благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали бесплатными для пациентов. Они смогут проходить их по полису ОМС без оформления отдельных квот или поиска дополнительных источников финансирования. Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, пишет РИА Новости. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 грамм обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости расположилась классическая русская окрошка. Одна порция составит минимум 49 рублей. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей, а для семьи из 4 человек 223 рубля. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так сильно

ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Алло. Радио

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме прошло экстренное совещание по ситуации с заправочным топливом. В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для всех школьников страны. В китайском зоопарке перекрасили осла и выдали за зебру. Всем привет на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Губернатор провел экстренное совещание по ситуации с топливом на заправках, пишет Кострома Тудей. Крупные сети вроде «Роснефти», по словам чиновников, продают топливо с локальными ограничениями от 50 до 80 литров в бак, а в канистру не более 10. Частные заправки предлагают бензин дороже, а на некоторых из них топливо вовсе отсутствует. На сегодня в регионе закрыты 4 точки – в Палкино, Галиче, Макарьеве и Шарье. Губернатор поручил департаментам экономики и транспорта проверять обстановку каждый день, а главы городов и районов должны лично следить за ситуацией. В понедельник этот вопрос планируют обсудить на областном совещании с участием антимонопольной службы, правоохранительных органов и самих владельцев заправок. В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для всех российских школьников на протяжении всего года, пишет «Известия». При этом студентам должна быть предоставлена скидка в размере 50% на городской транспорт и пригородные электрички. Депутаты отмечают, что льготы должны быть едиными для всех регионов, поскольку сейчас региональные проездные действуют только на домашней территории. Они также подчеркнули, что государство должно поддерживать детей и молодежь во время учебы с помощью единых льгот. В китайском зоопарке перекрасили осла и выдали за зебру, пишет газета.ру. На опубликованных в сети кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосами, имитирующими окрас зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. В ответ представители парка заявили, что никогда не утверждали, будто животное является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей. Также представители учреждения сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы также привлечь внимание гостей зоопарка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
1: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
2: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
3: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
5: Коль, готовить не хотите? В «Поварюшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварюшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня. Радио Ваня.

опять, там, где рассвет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме организованы рейды по контролю за соблюдением трудовых прав подростков. В России появится ГОСТ на каблуки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме проходят проверочные мероприятия по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников, пишет администрация города. Так, например, с начала летнего сезона проверено 7 кафе и ресторанов города. В трех заведениях выявлено нарушение. Проверяющие органы заявляют, что труд без оформления договора грозит работнику невыплатой зарплаты. Подростки рискуют остаться без страховых выплат, например, при несчастных случаях оплачиваем больничного листа. Кроме этого, без трудового договора не будет начисляться стаж для получения пенсии, а полученный опыт работы останется без подтверждения. Также отсутствие договора станет препятствием для оформления налоговых вычетов и обжалования действий работодателя. Проверочные рейды будут проводиться регулярно в течение всех летних каникул. ГОСТ на проверку прочности каблуков заработает в России со 2 ноября этого года. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует нос неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. В конце испытания каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Таким образом, испытатели зафиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и укажут, что именно повредилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Ясно, папе! Ясно, маме!
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме археологи нашли следы древнего поселения. В Госдуме предложили предоставлять семьям бесплатные услуги няни. Врачи объяснили причины повышенного интереса комаров к некоторым людям. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершились археологические исследования на улице Полянской, 53 и 55А, пишут СМИ 44. Исследования проводились на земельном участке, отведенном под строительство многоквартирного дома. В ходе научно-исследовательских работ специалисты зафиксировали культурный слой поселения и обнаружили 87 объектов, среди которых хозяйственные и столбовые ямы, чистокольные канавки и деревянные сооружения. Кроме того, археологи нашли 13 индивидуальных находок, более 1500 единиц массового керамического материала, свыше 40 фрагментов костей животных, а также предметы из металла, включая нательный крест и монеты. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Его слова приводят РИА Новости. Из предложения следует, что воспользоваться такой услугой семьи могли бы через госуслуги, либо органы соцзащиты. При этом, согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. К работе в рамках программы, уточнил Чернышов, могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку. С наступлением сезона комаров многие замечают, что одних людей насекомые кусают значительно чаще, чем других, пишут «Известия». По словам врачей, привлекательность человека для комаров во многом определяется генетикой. Комары воспринимают человека как источник тепла и определенных химических сигналов, а укус становится результатом совпадения организма с биологическими механизмами поиска добычи. Специалисты также отмечают, что особый интерес у комаров вызывают люди с более активным обменом веществ, так как они выделяют больше тепла и выдыхают большой объем углекислого газа, который служит одним из главных ориентиров для насекомых. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон, Рестик и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы рухнуть.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Наверное, это мой рай.
2: Искать его отражение.
1: Радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме ищут актеров для съемок сериала. С 1 сентября МРТ станет доступно без направления врача. В России назвали самый бюджетный летний суп. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме запускается новый съемочный проект, пишут СМИ 44. Съемки будут проходить на площадке цирка и продлятся до 20 июля, так что возможность принять участие успеют все желающие. Организаторы рассматривают актеров всех возрастов, включая детей от 6-7 лет. Стандартная смена длится 12 часов как для взрослых, так и для юных участников. Для участия необходимо правильно оформить заявку в сообщение сообщества «Костромафильм». В ней нужно указать актуальные размеры одежды, возраст, номер телефона и приложить свежие фотографии, отражающие текущий внешний вид. Съемки стартуют с 3 июля. С 1 сентября МРТ можно будет проходить без назначения врача. Следует из документа Минздрава, с которым ознакомилась РИА Новости. МРТ обычно назначается для диагностики заболеваний центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также некоторых внутренних органов. Кроме того, в базовую программу ОМС добавили 14 новых способов лечения. По словам специалистов, благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали бесплатными для пациентов. Они смогут проходить их по полису ОМС без оформления отдельных квот или поиска дополнительных источников финансирования. Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, пишет РИА Новости. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 грамм обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости расположилась классическая русская окрошка. Одна порция составит минимум 49 рублей. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей, а для семьи из 4 человек 223 рубля. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Угадай фильм.
1: Всем привет, друзья! Сегодня вторник, 23 июня. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Если вдруг кто-то по какой-либо причине не в курсе наших правил, я с удовольствием их напомню. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас замечательная российская кинокомедия. Думаю, что по голосу одного из персонажей догадаться будет совсем несложно. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Папа, это он, который дерется.
3: Ты что, бил мою дочь?
4: Я, вы что, я вообще детей не бью.
3: Она говорит, что ты дерешься.
4: Вы просто неправильно ее поняли.
3: Ты хочешь сказать, что я плохой отец и не понимаю свою дочь?
4: Нет, нет, вы хороший отец, вы отличный отец.
3: Откуда ты знаешь?
1: Если вспомнили название этой прекрасной комедии, звоните 325-696, код города 812. Да, и чуть не забыл о подарке. Сегодня победителю подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Такие дела. Звоните, друзья. Жду.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло!
5: Ваня! Радио Ваня!
9: Я

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонился к нам сегодня Олег. Здравствуйте, Олег.
2: Да, добрый день.
1: Откуда дозвонились, Олег?
2: Город Бор, Нижегородская область.
1: Ой, ну тогда спрошу, как там у вас с погодой?
2: Да все хорошо, где-то 27-28 градусов, тепло,
1: дождей. А у нас в Петербурге жалкие 19. Но тоже светит солнышко, и на том спасибо. Олег, очень рад вас слышать. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Папа, это он, который дерется.
4: Ты что, бил мою дочь?
5: Вы что, я вообще детей не бью.
4: Она говорит, что ты дерешься.
5: Вы просто неправильно ее поняли.
4: Ты хочешь сказать, что я плохой отец и не понимаю свою дочь?
5: Нет, вы хороший отец, вы отличный отец.
4: Откуда ты знаешь?
1: Итак, Олег, расскажите нам, как же называется этот фильм?
2: Фильм называется «Подарок с характером с Галустяном».
0: Угадал!
1: Михаил Галустян в главной роли, «Подарок с характером». Что за подарок-то был, помните?
2: Насколько я помню фильм, он переоделся пандой и пришел к сыну богатого дядечки, так скажем, в качестве подарка рождения.
1: Ну, аниматором он работал в костюме панды. Кстати, изначально планировалось, что он будет белым мишкой, но потом создатели решили, пусть лучше будет панда. По-моему, отличный медвежонок получился. Вот скажите, у вас были ассоциации, когда вы эту картину смотрели, с известной французской картиной?
2: Да, была картина, насколько я знаю, с Пьер Ришаром, «Игрушка» называлась. Насколько я помню, может, 60-е, 70-е года, может быть, 80-е, 60-е.
1: Совершенно правы, да. Многие решили, что это даже некий ремейк на «Игрушку», но на самом деле история-то похожа только тем, что это был сын олигарха, а больше-то чем, я не знаю. Совершенно.
2: Ну, да, насколько я помню, он не переодевался, его просто засунули в ящик и привезли вроде как так домой. Поместье богатому.
1: Естественно, эти фильмы похожи тем, что они впоследствии с мальчиком-то подружились крепко.
2: Да, это так.
1: От всей души, Олег, вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Да нет, так всех поздравляю, как говорится, с летним настроением, здоровья, счастья, успехов, и всей вашей команде тоже процветания.
1: Спасибо огромное, Олег, хорошего дня.
2: Спасибо, до свидания.
0: Угадай фильм на радио «Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья, помните, балалайку в руки возьму, светит месяц, тихо заиграю. Сегодня, 23 июня, день рождения этого уникального инструмента. Другое название праздника – Международный день музыкантов-народников, учрежден был в 2008 году и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке. Это случилось 23 июня 1688 года. О балалайке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Изначальное название данного трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему «балабонить» и «балагурить», то есть вести беседу о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей.
0: Четвертое место.
1: Мало кто знает, что на свете существует целых 5 видов балалаек. Они имеют такие названия – прима, самая маленькая, секунда, альт, бас, контрабас, который длиной почти до 2 метров.
0: Третье место.
1: А самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске. 12-метровая балалайка и пипа, это китайский аналог балалайки, украсили Амурский бульвар города. Композиция была подарена Хабаровску в честь юбилея побратимских связей с китайским Харбином.
0: Второе место.
1: Балалайка всегда вызывает изумление у иностранцев. Слушая игру на инструменте, они просто не понимают, как при помощи всего 3 струн можно исполнять не только народные, но и сложные классические произведения.
0: Первое место.
1: Балалайка, как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, существует уже несколько столетий. Народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов осваивают игру на балалайке, гармонии и гуслях.
0: Великолепная пятерка.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме прошло экстренное совещание по ситуации с заправочным топливом. В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для всех школьников страны. В китайском зоопарке перекрасили осла и выдали за зебру. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Губернатор провел экстренное совещание по ситуации с топливом на заправках, пишет Кострома Тудей. Крупные сети вроде Роснефти, по словам чиновников, продают топливо с локальными ограничениями от 50 до 80 литров в бак, а в канистру не более 10. Частные заправки предлагают бензин дороже, а на некоторых из них топливо вовсе отсутствует. На сегодня в регионе закрыты 4 точки в Палкино, Галиче, Макарьеве и Шарье. Губернатор поручил департаментам экономики и транспорта проверять обстановку каждый день, а главы городов и районов должны лично следить за ситуацией. В понедельник этот вопрос планируют обсудить на областном совещании с участием антимонопольной службы, правоохранительных органов и самих владельцев заправок. В Госдуме предложили сделать бесплатный проезд на общественном транспорте для всех российских школьников на протяжении всего года, пишет «Известия». При этом студентам должна быть предоставлена скидка в размере 50% на городской транспорт и пригородные электрические. Депутаты отмечают, что льготы должны быть едиными для всех регионов, поскольку сейчас региональные проездные действуют только на домашней территории. Они также подчеркнули, что государство должно поддерживать детей и молодежь во время учебы с помощью единых льгот. В китайском зоопарке перекрасили осла и выдали за зебру, пишет газета «Ру». На опубликованных в сети кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосами, имитирующими окрас зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. В ответ представители парка заявили, что никогда не утверждали, будто животное является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей. Также представители учреждения сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы также привлечь внимание гостей зоопарка. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда.
1: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Да.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу порекомендовать вам на вечер кино про киношников. Картина, которая увидела свет буквально недавно, в 2026 году. Фильм называется «Давай любить». В нем рассказывается о сценаристе очень хитового романтического фильма, о постановщице и исполнителях главных ролей, которые собираются вместе для того, чтобы, так сказать, помочь своей дальнейшей карьере. Однако мероприятие отменяется, и героям остается только слоняться по местам былых подвигов и предаваться ностальгии. Друзья мои, идея фильма звучит весьма и весьма любопытно, то есть режиссер попытался смешать реальное воссоединение творческой команды с вымышленными событиями и импровизацией. Все это получается весьма хаотичным, история распадается на отдельные эпизоды. Хочу сказать, что для низкобюджетной драмы и комедии получилось весьма и весьма неплохо. Впрочем, судить вам, друзья мои. Кино на вечер. «Давай любить» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы не поверите, опять отличились китайцы. Осла в зоопарке покрасили и выдали за зебру. Раскрашенное животное заметили в городе Анцю. На опубликованных кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосками, имитирующими окрас, да, зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. Фотографии тут же, естественно, стали вирусными в социальных сетях и вызвали волну насмешек и критики. Многие пользователи обвинили администрацию парка в попытке выдать осла за экзотическую лошадь. В ответ представители зоопарка заявили, что никогда не утверждали, будто животное является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей. «Мы занимаемся своего рода, как это сейчас принято говорить, косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра, и не размещали никаких табличек. Это просто шутка, призванная развлечь гостей», — говорится в заявлении. Также представители учреждения сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы привлечь внимание посетителей. В кого они их раскрашивали, не сообщают.

0: нравится. А вот ослик, судя по фотографии, по-моему, вжился в образ полосатой лошади. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Как красиво.

0: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме организованы рейды по контролю за соблюдением трудовых прав подростков. В России появится ГОСТ на каблуки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме проходят проверочные мероприятия по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников, пишет администрация города. Так, например, с начала летнего сезона проверено 7 кафе и ресторанов города. В трех заведениях выявлено нарушение. Проверяющие органы заявляют, что труд без оформления договора грозит работнику невыплатой зарплаты. Подростки рискуют остаться без страховых выплат, например, при несчастных случаях оплачиваем больничного листа. Кроме этого, без трудового договора не будет начисляться стаж для получения пенсии, а полученный опыт работы останется без подтверждения. Также отсутствие договора станет препятствием для оформления налоговых вычетов и обжалования действий работодателя. Проверочные рейды будут проводиться регулярно в течение всех летних каникул. ГОСТ на проверку прочности каблуков заработает в России со 2 ноября этого года. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует нос неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. В конце испытания каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Таким образом, испытатели зафиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и укажут, что именно повредилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама.
7: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
8: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
9: Росстрой.
10: 770908.
11: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
12: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи. Вместе с радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
13: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
12: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
14: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Holiday Boy высказался о своей возлюбленной, имя которой не раскрывает. Певец охарактеризовал ее как человека, встреча с которым изменила его жизнь. «Я просто везунчик, что у меня есть такой человек. Я искренне желаю каждому парню встретить такого. Я жизнь за нее отдам», — рассказал певец. По словам артиста, девушка повлияла и на его отношение к собственному творчеству. Holiday Boy признался, что доверяет возлюбленной самые личные тайны, страхи и переживания, которые он раньше предпочитал не озвучивать вслух. «Ты можешь быть собой и настолько доверяешь человеку, что знаешь его как облупленного. Вы говорите обо всем, делитесь всем, своими слабостями и страхами, даже самыми нелепыми, которые тебе самому стыдно озвучивать. Но ты делишься, она тебя поддерживает, это просто благодарность. Благодать – это божественная награда», – описал музыкант свои отношения. Завершая рассказ, артист добавил, что не находит объяснения собственной удачи. «Я не знаю, за что мне такой подарок с небес. Наверное, просто повезло». И я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь узнаем имя этой тайной возлюбленной.
0: Звездный час. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Том Холланд, известный зрителям по роли Человека-паука, поделился мыслями о будущем франшизы. Он заявил, что готов передать эстафету новому исполнителю и стать наставником. Таким наставником для Тома когда-то был сам Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного Человека. Об этом актер заявил в интервью. Том Холланд объяснил, что готов играть Питера Паркера столько, сколько потребуется, но уже задумывается о том, кто сможет надеть костюм супергероя после него. Своим преемником Холланд видит 16-летнего британского актера Оуэна Купера. Он ворвался в мир кино благодаря главной роли в сериале «Переходный возраст», где сыграл подростка, обвиняемого в убийстве. За эту работу он получил сразу несколько престижных наград и даже стал самым молодым лауреатом Эмми и «Золотого глобуса». Оуэн был бы великолепен. Очевидно, что он невероятно талантлив и сейчас у всех на слуху, заявил Холланд. Что ж, достойная рекомендация. Будем ждать следующих новостей.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
3: Come prescritto per regola sociale.
4: Lo giuro.
2: Если вы думали, что в мире криминальных драм все уже сказано крестным отцом и славными парнями, то MGMA Plus готов вас удивить. В нашем сегодняшнем выпуске проект «Ирландская мафия», повествующая реальной банде, которая в 80-х держала в страхе весь Нью-Йорк, несмотря на то, что итальянцев было в 50 раз больше. И это не просто очередная история о гангстерах, а захватывающие коктейли с хитрости и борьбы за выживание. События развиваются в 80-е годы. Преступная группировка Вестисы, состоящая из ирландцев, вынашивает амбициозные планы взять под свой контроль строительство гигантского конференц-центра имени Джейкоба Джавица. Босс мафии разрабатывает план, сулящий большую финансовую выгоду. Несмотря на то, что итальянская мафия обладает существенным численным превосходством, хитрая и беспощадная ирландская банда вступает с ней в борьбу за влияние. Но внутренние конфликты между старым авторитетом и дерзкими молодыми бандитами обостряют ситуацию и делают ее сложнее. «Ирландская мафия» — это американская криминальная драма о реальной преступной группировке, ведущей борьбу за влияние в Нью-Йорке. В качестве режиссера проекта выступил Алан Тейлор, известный нам по «Игре престолов» и «Сопрано». Актерский состав — это настоящий подарок для поклонников качественных криминальных драм. В него вошли Джей Кей Симмонс, оскаровский лауреат «Человека-паука», «Одержимости» и «Лиги справедливости», Джессика Фрэнсис Дьюкс из известного нам фильма «Озарк», Том Бритни, которого мы знаем по фильму «Грейхаунд» с Томом Хэнксом и многие другие знаменитости. Изначально студию настолько впечатлили сценарии, что сервис заказал сразу полный восьмисерийный сезон, минуя съемки пилотного эпизода. То есть студия настолько поверила в сценарий создателя, что не стала ждать пробных выпусков. И еще один любопытный момент. Изначально проект анонсировали как сериал в стиле «Острых козырьков», но про ирландские банды Нью-Йорка. Премьера состоится 12 июля, а его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
5: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой.
7: 770908.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
10: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставьте,
11: да, окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
12: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
13: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
12: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
14: Алло!
5: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
15: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более 1 000 000 людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья, помните, балалайку в руки возьму, светит месяц, тихо заиграю. Сегодня, 23 июня, день рождения этого уникального инструмента. Другое название праздника – Международный день музыкантов-народников, учрежден был в 2008 году и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке. Это случилось 23 июня 1688 года. О балалайке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Изначальное название данного трехструнного инструмента – балабайка. Слово происходит от сродных ему «балабонить» и «балагурить», то есть вести беседу о чем-то праздном. Отсюда главная функция балалайки – развлекать и веселить людей.
0: Четвертое место.
1: Мало кто знает, что на свете существует целых 5 видов балалаек. Они имеют такие названия: прима, самая маленькая, секунда, альт, бас, контрабас, которые длиной почти до 2 метров.
0: Третье место.
1: А самый большой памятник балалайке установлен в Хабаровске. 12-метровая балалайка и пипа, это китайский аналог балалайки, украсили Амурский бульвар города. Композиция была подарена Хабаровску в честь юбилея побратимских связей с китайским Харбином.
0: Второе место.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Здравствуйте, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Об очень громкой семейной ссоре хочу вам рассказать. Дело было в Германии. Соседи услышали неимоверные крики за стеной и решили вызвать полицию, сообщив, что становятся свидетелями какой-то страшной семейной ссоры. Полицейские быстренько прибыли и были весьма озадачены. Дверь полиции открыл мужчина со ссадинами на лице. Но, как выяснилось, это была не жена и вообще даже не девушка, а его домашний попугай. Дело в том, что птица беспорядочно летала по квартире, опрокидывала вещи и даже побила посуду. При этом, как вы поняли, он нанес травмы и хозяину. В пылу ссоры этот крылатый питомец укусил его за нижнюю губу. Что вы думаете? Немецкие СМИ назвали этот случай самой курьезной семейной ссорой года. И ведь не поспоришь, поскольку у многих питомцы-то действительно являются неотъемлемой частью их семьи. Друзья мои, не ссорьтесь со своими домашними питомцами, а еще любите друг друга и не будьте одинокими. Одинокий

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Лето каждый день на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. Формат школьных выпускных определяют региональные органы власти. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация, сказал глава комитета. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. В это время уже традиционно происходит снижение конкуренции среди соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Однако она отметила, что сам процесс найма, который летом может занимать много времени, не останавливается. Причиной этому становится сезон отпусков, в который на рабочем месте могут отсутствовать как рекрутеры, так и руководители, принимающие участие в согласовании кадров. При этом главным преимуществом летнего поиска работы является снижение конкуренции. По оценке специалиста, количество резюме снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона. И в завершении выпуска: формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня хочу порекомендовать вам на вечер кино про киношников. Картина, которая увидела свет буквально недавно, в 2026 году. Фильм называется «Давай любить». В нем рассказывается о сценаристе очень хитового романтического фильма, о постановщице и исполнителях главных ролей, которые собираются вместе для того, чтобы, так сказать, помочь своей дальнейшей карьере. Однако мероприятие отменяется, и героям остается только слоняться по местам былых подвигов и предаваться ностальгии. Друзья мои, идея фильма звучит весьма и весьма любопытно, то есть режиссер попытался смешать реальное воссоединение творческой команды с вымышленными событиями и импровизацией. Все это получается весьма хаотичным, история распадается на отдельные эпизоды. Хочу сказать, что для низкобюджетной драмы-комедии получилось весьма и весьма неплохо. Впрочем, судить вам, друзья мои. Кино на вечер. «Давай любить» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вы не поверите, опять отличились китайцы. Осла в зоопарке покрасили и выдали за зебру. Раскрашенное животное заметили в городе Анцю. На опубликованных кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосками, имитирующими окрас, да, зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. Фотографии тут же, естественно, стали вирусными в социальных сетях и вызвали волну насмешек и критики. Многие пользователи обвинили администрацию парка в попытке выдать осла за экзотическую лошадь. В ответ представители зоопарка заявили, что никогда не утверждали, будто животное является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей. «Мы занимаемся своего рода, как это сейчас принято говорить, косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра, и не размещали никаких табличек. Это просто шутка, призванная развлечь гостей», — говорится в заявлении. Также представители учреждения

0: сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы привлечь внимание посетителей. В кого они их раскрашивали, не сообщается. А вот ослик, судя по фотографии, по-моему, вжился в образ полосатой лошади. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты разработали законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников. В Гознаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз искал дополнительный источник дохода ради отношений. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников, согласно которому полная зарплатная ставка врачей с высшим медицинским образованием должна составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, для среднего и младшего медицинского персонала предлагается установить минимальный уровень оплаты не ниже 2,5 МРОТ. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, законопроект направлен на обеспечение достойного уровня заработной платы для медработников и закрепление понятных минимальных гарантий в сфере оплаты труда. В Гознаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Гознака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Трачук пояснил, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки. Глава Гознака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведенные испытания уже показали перспективные результаты. И в завершении выпуска. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой гибкой занятости и приложением для знакомств «Мамба». 22% мужчин признались, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за связанных с этим трат. При этом большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидание по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля. Поп-группа Five Star Family.
5: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
4: Подробности в группе ВК Радио Ваня 0+.
6: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Радиоканал Гольфстрим FM для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Зернышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильно

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала, ты

Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

Знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!